0: уже не с такой же стороны.
1: Радио Тлосков, здравий!
2: Дивокей Билл!